0: देव पुरुष समाधि
1: Ишва Гуру Махамандалеша, Гуру Харсасвай Махишанан, Куиджи Гуру Дэй.